Так то тогда сидрет, ваше сиган без ему скрет, он лост мит сих оф канфул депотиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост и вэд. Ось агава, ту хост гор никс цо.